Ой, цоко-цоко, цирно-око, цирвена ябуко. Ой, цоко-цоко, цирно-око, цирвена ябуко. Иди, прошай на татка, ти овцелите дати. Иди, прошай на татка.